Все, привет. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы. Мы целы.